0: радио на улицах Нью-Йорка. На поти им прикрижата на черте скрионостни збирател Суперк и голюфиви изделовалец Челја у кижели изделати по цени по наредке. Рисана анимација Супер Суперге у кину Бежиград у субота 16 мая. Об 10-х отрошка делавница, об 11-х парисанка. Уступнице върже чакајо на kino-bezigrad.si.
1: Покровител премјере је... Сте били активни? Елотранс Релоуд – ваш завезник по напорни активности, врочем дневу или долги ночи. Изотонична мешаница електролитов, глюкозе, витаминов и минералов. Примерен за одрасле и отроке от 4-го лета далје. Штада.
2: Прехранско допунило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин življения. Рибофлавин приспева к змешаванию утруености и изчерпаности.